toga je uvertura. U nas same doge uverturi va vse umire. A teper начну петь, внимание. А, уже я имел, но ничего. Теперь, внимание.